и на Радио Саламон Пикаси. Слишен и послушан. Всак дан вам предан.